0: Наши люди.
1: Повтор программы.
2: Здравствуйте, вы слушаете радио «Город ФМ» на 107.6. Это программа «Наши люди», у микрофона Борис Аболин. И сегодня у нас в гостях Светлана Спивак, начальник отдела общественных связей Департамента общественных связей администрации Екатеринбурга. Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: И, в который уже раз, директор Музея истории Екатеринбурга Игорь Пушкарев.
4: Всем привет.
2: И говорить мы сегодня будем о национальных маршрутах Екатеринбурга. Неоднократно мы уже упоминали о том, что они существуют. Определенную тематику закладывали, но вот прямо так, чтобы целиком от и до говорить только о них, по крайней мере, в эфире программы «Наши люди» такого не было. Ну, возможно, коллеги из «Маршрут построен» что-то подобное прокладывали. Ну, а в нашей самой многонациональной, межнациональной и мультикультурной программе, где в основном речь идет о традициях, обычаях самых разнообразных народов и национальностей, которых в Екатеринбурге и Свердловской области свыше полутора сотен. Тут у нас и слоган «Возможности без границ», тут у нас и год единства народов России. Ну, в общем, много-много чего. Национальные маршруты. Кто начнет?
4: Ну, могу я начать. На самом деле, подход к этой теме, он много раз делался, да, и многим, наверное, горожанам и гостям города памятные маршруты по, так сказать, отдельным национальным общинам и диаспорам. То есть был проект «Немецкий Екатеринбург», был проект и остается «Еврейский Екатеринбург», был проект такой «Татарский Екатеринбург», и тоже остается, слава тебе Господи, но как будто бы при создании каждого из этих маршрутов, маршрутов, а практически в каждом из них поучаствовал Музей истории Екатеринбурга, конечно же, как будто бы всегда оставался вопрос такого некоего искусственного разделения, да, потому что мы понимали, что Екатеринбург, он стоит и основан на пересечении и путей дорожных, и путей торговых, в общем, на пересечении путей с запада на восток, с севера на юг.
2: Так он, говори прямо, на границе Европы и Азии.
4: Но это не только, это не исчерпывает. Это как бы слишком, я бы даже сказал, обедняет как бы конструктив. Значит, кроме того, это действительно город многонациональный, многоконфессиональный, и это город такой добрососедский, город, в котором все научились друг с другом жить, разные представители разных национальностей, разных культур, разных конфессий, и не просто научились жить, а еще и добиваться великолепного результата, который заметен не только на уровне города, региона, он вообще-то это такой общемировой вклад и в культуру, и в науку, и в промышленность, во много-много-много разных сфер, медицину, в спорт и так далее, и так далее, и так далее. Ну и так, я медленно подкрадываюсь к созданию многонационального маршрута. В прошлом году Департамент общественных связей администрации города фактически предложил, инициировал, ребята, а почему бы нам, наконец, не сделать вот такой многонациональный маршрут, попробовать, по крайней мере, тем более такие опыты появились уже и в других городах страны, в частности, в Москве. Ну и тут как будто бы все звезды сошлись в одно место, время, точку времени и пространства. И, в общем, Музей истории Екатеринбурга с воодушевлением приступил как бы к этой работе. В феврале мы презентовали многонациональный маршрут, приурочили это к дате Международного дня туризма и представили нашу наработку, обсуждали это с профессиональным сообществом гидов, экскурсоводов. Обсуждали это, конечно, с профессиональным сообществом историков. Да. А вот буквально на днях, 31 значит, мая, многонациональный наш маршрут в виде такой слегка переработанной версии был представлен на национальном празднике Сабантуй, который проходил на территории спортивного, конно-спортивного клуба «Белая лошадь» в поселке Кадниково. И там мы ставили выставочный павильон совместно с коллегами из департамента, который так и назывался. Во-первых, он назывался «Екатеринбургское подворье», а дальше «Екатеринбург.История добрососедства». Там мы как раз представили вот нашу идею и основные, так сказать, темы и основных героев этого рассказа.
2: Во время Сабантуя люди нашли время ознакомиться с этим, ведь там было много других конкурирующих в хорошем смысле слова развлечений и активностей.
4: Но мы считаем, что это было довольно успешное мероприятие с нашей стороны, и пользовалось оно постоянной такой непрекращающейся на протяжении дня популярностью. Люди подходили, подходили, подходили. У нас на площадке работало три экскурсовода, которые сменяют друг другу.

0: Много проводили, почти нон-стопом проводили экскурсии. И, как нам кажется, мы были такой интеллектуальным центром. Да,
1: точкой притяжения
0: всего Сабантуя. И нам, конечно же, это очень приятно и лестно, что люди довольно живо откликались, при том, что это все-таки Сабантуй, это же праздник, посвященный татаро такой башкирской культуре. Да, но люди, в общем-то, откликались и с удовольствием слушали не только про татар и башкир, которые, конечно же, оставили заметный вклад в истории города, но и про представителей иных национальностей, которые также были представлены в рамках нашего рассказа.
2: Ну, Сабантуй мы анонсировали неделю назад в программе «Наши люди». Было упомянуто, что там несколько, ну, как минимум два десятка подворий будет работать. Так что границы вот именно татарской, башкирской культуры там были расширены, и поэтому заинтересовать могли представители абсолютно разнообразных культур, ну, и вообще просто людей, которые интересуются не только татарской, башкирской культуры. Светлана, скажите, в разработке национальных маршрутов какова роль непосредственно администрации Екатеринбурга? Инициативная, патронирующая, контролирующая?
3: Ну, совместно с Игорем Евгеньевичем, безусловно, все это происходит, потому что они, как никто, знают эту всю информацию. У нас идея еще все-таки возникла создание неких арт-объектов в рамках этого маршрута. Это уже немножко вот в сторону, но рядом, около того. Первый арт-объект был установлен у нас на набережной рабочей молодежи. Это стол «Уральский многолог». Сейчас его могут посмотреть. Сам мастер-класс проходил в рамках Дня народов Среднего Урала в 2024 году. Это традиционный тоже праздник, проходящий в парке Маяковского, где люди на табличках, на керамических, на разных языках писали добрые пожелания. Все это вот составило вот этот некий объект, арт-объект, стол, 3,5 метра. Это вот первый наш объект. В прошлом году мы создавали уже следующий арт-объект, это из бывшего в употреблении керамической посуды. Посуда билась, мастер-классы проводились также. И панно, вид хоровода, тоже национального. Сейчас подбираем, так скажем, участок, где оно будет размещено, тоже в рамках национального маршрута. Потом совместные такие мероприятия проводятся вместе с Игорем Евгеньевичем.
2: Про стол-то я помню, мы его анонсировали, мы еще приглашали всех, приходите в парк Маяковского, напишите. Потом, правда, возникла небольшая пауза, потому что как раз вот выбирали место, где именно будет арт-объект установлен. Предполагалось, то ли он в парке Маяковского останется, то ли, может быть, его где-то в музее стационарно выставят. Но вот все-таки приняли решение в самом центре Екатеринбурга.
3: Да.
2: Я-то думал, вы, когда арт-объект, набережная рабочей молодежи, там же сердце.
3: Да,
2: сердце-то неподалеку.
3: Это тоже у нас получается либо старт, либо завершение вот туристического маршрута, который Игорь Евгеньевич разработал.
2: От сердца во всех смыслах.
0: К сердцу, я бы сказал.
2: Да.
0: Значит, ну, маршрут, который мы разработали, многонациональный, он такой двухкомпонентный, то есть он распадается на пешеходную или автобусную часть, и то, и другое, да, можно испробовать. Значит, пешеходная часть стартует от памятника Татищеву и Дегенину. Мы считаем, что это, во-первых, очень символическая точка, место, где рождался Екатеринбург, а главное, сам памятник. Ведь Татищев — это у нас представитель как бы русской, да, составляющей, а Георг Вильгельм Дегенин, понятно, что это, в общем-то, немец, да. То есть у самого основания города стояли, у этой идеи стояли два человека двух разных национальностей. И тем не менее...
2: Потому город... что вместе-то они здесь практически не пересекались.
0: Пересекались, да еще как. Да. Работали весьма успешно. И вот странные такие, как это, байки, я бы сказал, о том, что они находились в конфликте в неком, это на самом деле не подтверждается историческими источниками.
2: Что один приехал сюда разбираться, почему у другого были конфликты с Демидовыми?
0: Нет, это то, что он приехал сюда разбираться, значит, мы имеем в виду сейчас Дегенина, разбираться вокруг этого конфликта и вокруг обвинений Демидова, Татищева, прошу прощения, это абсолютно верно, но другое дело, что он, в общем-то, поддержал идею Татищева о строительстве нового завода крепости, собственно, реализовал начало этого строительства, а потом они долгие годы работали плодотворно вместе. Поэтому тут очень странно мне слышать иногда, что вот находились два этих человека в конфликте. Ну да ладно, опустим эту часть. Значит, и сама по себе эта точка зарождения города, она ведь плод многонационального усилия. С одной стороны, понятно, что это крестьяне Арамильской Слободы и деревни Уктус, да, куда, в общем-то, Татищев изначально приехал. Это первое предприятие на территории города. Но, кроме того, это ведь и в том числе солдаты Тобольского полка, в составе которого были пленные шведы и поляки, и значит, представители иных там, национальностей, немцы и так далее, и так далее. Это те, кто попал в плен во время в том числе во время Полтавского сражения в русский плен и перешел под подданство, под руку Российской империи. Значит, кроме того, да, и тогда такой термин уже появлялся, да, это контрактеры, их еще называли саксонцы, то есть это специалисты высокого уровня, которые, собственно, привлекались сюда для развития самого производства, потому что по мысли Татищева и Дегенина это был самый, в общем-то, один из самых крупных заводов Европы и уж точно самый энергоэффективный. Поэтому для того, чтобы это производство продолжалось, раскручивалось и так далее, сюда, конечно, нужны были специалисты определенного очень высокого уровня. И в том числе этих специалистов рекрутировали из числа, так сказать, из-за рубежа. Но при этом не забывали и об обучении собственных кадров. Да? Появляется здесь немецкая школа. Она, кстати, располагалась в скверике рядом с гимназией номер 9, с Екатеринбургской гимназией, которая у нас появляется, одна из старейших наших школ, появляющаяся в середине 19 века. Вот до нее, с 1736 года, на этом месте существовала уже школа, немецкая школа. Появляется здесь латынская гимназия, появляется еще целый ряд как бы образовательных учреждений, где как раз в том числе приезжие специалисты преподавали уже русским детям, татарским детям и так далее, и так далее, и так далее. Учили их всем наукам. И потом из них вышли, в общем-то, блестящие специалисты. Допустим, Иван Ползунов, да, чьим именем сейчас назван колледж на берегу. Собственно, его как это, здание располагается тоже на берегу сейчас городского пруда. Так вот, Ползунов — это у нас выпускник школы черчения, да, который, собственно, стал автором и разработчиком парового двигателя, паровой установки.
2: Если позволите, небольшая, очень важная, полезная пауза, потом продолжим.
4: Повтор программы.
5: Реклама на 107.6.
6: Погода хорошая. Пройдусь пешком.
7: Мне слабо на роликах. Ха, а давай.
8: Побежали, сынок. Покажу, как стоять на воротах.
9: Активный образ жизни начинается с малого. Сделай первый шаг к здоровью. Подробности на сайте профилактика.ру.
10: Театральный поезд прибывает в Екатеринбург. 19 июня в 11.00 и 13.30 на сцене Екатеринбургского театра кукол легендарный спектакль челябинских кукольников «Аистенок и пугало» в постановке народного артиста России Валерия Вольховского. 150-летию Союза театральных деятелей посвящается. Подробности в кассе и на сайте уралкукла.ру для лиц старше 6 лет. Екатеринбург, 2026 год.
5: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354-57-02.
2: Продолжаем говорить о национальных маршрутах в программе «Наши люди». И сегодня нам их помогают составлять, прокладывать и проводят по ним Светлана Спивак, начальник отдела общественных связей Департамента общественных связей администрации Екатеринбурга и директор Музея истории Екатеринбурга Игорь Пушкарев. Итак, маршрут от памятника Татищеву и Дегенину. Пешком.
0: Да, пеший маршрут, он пролегает частично по проспекту Ленина с переходом на улицу Малышева, с выходом на улицу Вайнера. Значит, и как раз он, финальная его точка, минуя целый ряд довольно важных объектов, финальная его точка, тот самый арт-объект «Уральский многолог», там, где, в общем-то, недавно были на таком столе зафиксированы приветствия, приветствия, различные обращения всех-всех-всех представителей всех национальностей, которые проживают на территории нашего города. Значит, но сам по себе маршрут, может быть, кому-то он покажется коротким, на самом деле он рассчитан на 1.5-2 часа такого очень интенсивного, значит, ознакомления с разными элементами многонационального Екатеринбурга. Он, в общем-то, проходит через практически все основные ключевые точки, связанные с деятельностью представителей разных национальностей. Здесь мы пройдем и через такой театральный угол, театральный перекресток. Это как раз перекресток проспекта Ленина и улицы Карла Либкнехта. Карла Либкнехта, кстати, называлась когда-то Чехословацкой, да, в память, вернее, во время событий, связанных с гражданской войной, чехословацким корпусом. Но вместе с тем сам этот перекресток, почему он театральный-то?
2: Потому что
0: здесь первый театр. Кроме того, напротив, нынешнего. Фактически на территории нынешнего здания Мускомедии, первый кинотеатр, который, в общем-то, в 1909 году запустил француз Кайл Оранж.
2: Да там вообще был такой тройной киноплекс, потому что потом и в здании, где нынешний, теперь уже, правда, бывший Салют и прочее.
0: Рядышком на Дровяной площади, да, был запущен первый, в общем-то, екатеринбургский цирк.
2: Это между оперным театром и университетом. Где памятник Свердлову.
0: Да, где памятник Свердлову, да. И здесь мы должны честь отдать Максимилиану Труце, итальянцу, который, собственно, является автором и создателем первого екатеринбургского цирка. Более того, в составе выступающих, да, в составе труп, которые там, значит, демонстрировали свое искусство, было тоже довольно много выходцев из совершенно разных национальностей. В частности, последний факир России, так его называли, ассириец Лонго там выступал. И уже потом, в 30-х годах, собственно, вот тот старый, первый екатеринбургский цирк, он начинает перемещаться по городу и уезжает уже в сторону улицы Куйбышева, а уже понятно, что в 1980 году, собственно, запускается новое здание цирка на улице Куйбышева, которое на пересечении, опять же, 8 марта и Куйбышева, где мы сейчас его и привыкли воспринимать. Начиналась эта история, повторюсь, вот, значит, в другом месте, на площади Парижской коммуны, как бы мы сказали сейчас. Значит, дальше мы охватываем, конечно, перекресток и рассказываем довольно подробно про перекресток Карла Либкнехта и Малышева. И это дом Сино, да, который сейчас там располагается, Демидовский фонд Эдуарда Эргача Росселя. Значит, но сам по себе Сино — это, в общем-то, представитель еврейской, как бы, общины, да. Кроме того, здесь располагался магазин Рихарда Штролля, это представитель уже немецкой общины, который занимался, в общем-то, это был пионер в части мотоциклетного такого движения в 1904 году. Вот пару лет назад мы отмечали 120-летие появления мотоциклета в городе Екатеринбурге. И, собственно, Рихард Штролль — это тот, как бы, пионер, тот проводник, который город и начал знакомить с мотоциклами, с велосипедной культурой, с автомобилями. К слову, про велосипеды. Это уже будет точка, связанная с улицей Вайнера и там, где сейчас располагается креативный кластер Домна. Но когда-то это был офис, да, центр торгового дома Агафуровых. И это точка, связанная, во-первых, с нашим татарским сообществом, да, с татарской диаспорой. И Агафуровы, начиная с Хисамедина Агафурова, отца этого семейства замечательного, они создали первый в Екатеринбурге торговый дом, мощнейшее предприятие, которое торговало своими товарами на широкой территории от Сибири, Урал, Поволжья, широкая номенклатура товаров. Но кроме того, Камалетдин Агафуров, один из братьев значит, он является еще и основателем Екатеринбургского общества велосипедистов, а потом он является еще и одним из инициаторов создания велодрома в Екатеринбурге. Ну, велодром и ипподром — это две точки спортивные, которые, и сейчас это, значит, место, оно продолжает свою спортивную функцию. Это сейчас всем, опять же, известный Екатеринбургский центральный, да, стадион.
2: По событиям последних выходных не только спортивно, но и концертно. А по велосипедам еще добавлю, ведь Агафуровы многих своих сотрудников посадили на велосипеды. По сути, велокурьеры и велодорожки. Да. Это не наши дни. Это с Агафуровых все началось.
0: Это все началось с Агафуровых, абсолютно верно. Ну и кроме того, Агафуровы... зачинатели, основатели так называемого татарского квартала, ну, это место примерно в районе расположения сейчас гимназии номер 2, улицы Шейкмана. Значит, вот здесь, значит, во-первых, селятся, во-вторых, сюда же подселялись многие другие представители татарской общины. Здесь существовало медресе, здесь существовала школа для девочек-мусульманок. В общем, здесь это было не просто точка жительства, но место жительства, но и еще и такой культурный татарский центр, да, татарский квартал. Значит, кроме того, мы в рамках нашего маршрута, конечно же, вспоминаем об истории, значит, лютеранской кирхи. Это, опять же, перекресток, вернемся на перекресток Маушева и Карла Либкнехта. Кирха эта была построена на деньги Поклевских козел.
2: Вообще... Костел имеешь в виду?
0: Костел, прошу прощения, костел, да-да-да-да, на деньги Поклевских козел. Замечательный тоже предприниматель, купец и вместе с тем меценат польских кровей, но вообще он урожденный, значит, он родился на территории Витебской губернии, сейчас это, понятно, что это Республика Беларусь. Собственно, на самой улице Малышева, рядом с городским прудом, усадьба Поклевских козел, можно даже сказать, целый квартал, который когда-то принадлежал этой фамилии. Сейчас там располагается Министерство культуры Свердловской области, располагается наши коллеги Свердловский областной краеведческий музей. Вот это еще, да, история. Кроме того, представители, так сказать, еврейской общины. И здесь мы говорим о господине Переце. Это создатель пухоочистительной фабрики. Он попал сюда в довольно раннем возрасте, в возрасте 12 лет в Екатеринбург. Создал сначала белошвейную мастерскую, а потом вот пухоочистительную фабрику на улице Коковинской, сейчас это улица Шейкмана. И более того, любопытно еще и то, что после революции 1917 года он был фактически, предприятие, конечно, было национализировано, но он был оставлен руководить этим предприятием, ну, в качестве советника директора, потому что, ну, настолько он был знающим человеком, сведущим, да, что без него это предприятие, ну, невозможно было им управлять. В общем, короче говоря, заслуги его признавались даже вполне признавались новой властью. Конечно, мы говорим и о, так сказать, культурной составляющей на площади 5-го года. Мы поговорим об Степане Эрзе. Это великий скульптор раннего советского периода. Эрзе — это его псевдоним.
2: Великий с разными значениями, с разными значениями и коннотациями,
0: но тем не менее талант этого человека признан далеко за пределами...
2: Оригинальность и нестандартность мышления точно.
0: Да, далеко за пределами даже России. Да, мы понимаем, что довольно большой период своего времени он провел в Аргентине, где... тоже как бы создал большое количество монументального искусства. В преломлении с Екатеринбургом многим, наверное, известен так называемый такой клишированный образ Ванька Голый. Это на самом деле памятник освобожденному труду, выполненный из цельного 6-метрового куска мрамора, который когда-то стоял на площади 1905 года. Правда, вот он, как бы мы сейчас сказали, оказался стигматизирован, да, и подвергнут критике, поэтому судьба его была недолгой. Этот памятник был сломан. И только потом, на этом месте появился в 57-м году памятник Владимиру Ильичу Ленину. Примерно на этом месте.
2: Что там было до того, это вообще можно долго перечислять. И статую свободы, и прочее. И голову Карла Маркса.
0: Кроме того, мы, конечно же, но это уже в части автобусного маршрута, мы будем упоминать про еще одного известного скульптора Георга Геворкяна, да, и этот мастер нам известен тоже по целому ряду памятников, прежде всего памятнику Седой Урал на площади Обороны, а кроме того...
2: Или Пушкин.
0: И Пушкин тоже, я хотел сейчас об этом и сказать, что еще один из его известнейших памятников, это, конечно, памятник Александру Сергеевичу Пушкину в литературном квартале. Довольно большое количество у нас героев связано и с театральным искусством, и, в принципе, в сфере культуры много кого отметилось. Да? Понятно, что только на этой сфере мы не останавливаемся, мы коснемся в рамках маршрута разных совершенно сфер, допустим, образование. И здесь мы как раз будем говорить о... в том числе и о 9-й гимназии, о Екатеринбургской гимназии когда-то. А в этой части поговорим об Анисиме Егоровиче Клере, тоже достаточно молодым человеком. Этот уроженец Швейцарии попал к нам в город, был преподавателем французского языка в той самой Екатеринбургской гимназии, но, наверное, больше всего он известен как основатель и многолетний руководитель Уральского общества любителей естествознания в 1870 году. Это общество образовывается на площадке как раз той самой Екатеринбургской гимназии. И в конце 19-го, начале 20 века наше УОЛЕ — это самое крупное такое краеведческое общество на территории Российской империи.
2: Мы сейчас снова прервемся на выпуск новостей, после чего продолжим.
4: Повтор программы.
11: В Екатеринбурге 18 часов 30 минут.
12: На 107.6. Новости на Город ФМ.
13: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. Выборы в Свердловское заксобрание пройдут 20 сентября. Такое решение приняли депутаты на Комитете по законодательству и общественной безопасности заксобрания Свердловской области. Теперь народным избранникам предстоит официально назначить дату выборов на очередном пленарном заседании, которое пройдет 16 июня. Как отметил первый вице-спикер Дмитрий Жуков, предлагается внести вопрос о назначении выборов на заседании законодательного собрания. Дата определить 20 сентября. В сентябре в Свердловской области состоятся выборы в Госдуму РФ, заксобрание региона и в несколько местных дум. Недавно в области завершилось предварительное голосование, результатом которого стали известны персоналии, которые «Единая Россия» выдвинет в качестве кандидатов. Сезон ремонта дорог в Екатеринбурге в самом разгаре. В этом году будут приведены в порядок 20 участков, 9 из них по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщил глава города Алексей Орлов. Общая протяженность отремонтированных транспортных артерий составит 21 километр, а площадь 370 тысяч квадратных метров. Там, где будет проходить ремонт, специалисты уложат новый асфальт, заменят бордюрные камни, нанесут разметку, а для создания безбарьерной среды на перекрестках выполнят понижение тротуаров и пешеходных дорожек в один уровень с проезжей частью, написал градоначальник в своих соцсетях. Он добавил, что сейчас работы проводятся на 11 объектах. Это участки улиц Роза-Люксембург, Луначарского, Малышева, 8 марта, Стрелочников, проспекта Космонавтов, переулка Медиков, дублера Сибирского тракта и объездной автодороги. Гордума Екатеринбурга одобрила освобождение некоторых гостиниц от туристического налога. Речь идет о местах размещения без звезд, хостелах, малых отелях, придорожных мотелях и гостевых домах. Всего в столице Урала насчитывается 57 таких объектов. Как пояснил председатель городской счетной палаты Александр Гетманчук, сейчас сутки проживания в хостеле в среднем стоят 1000 рублей, а ставка турналога составляет 100 рублей, то есть 10%. Выходит, что в процентном соотношении постояльцы хостелов и подобных мест размещения платят в казну больше тех, кто может позволить себе снимать номера в более дорогих гостиницах. Гетманчук поддержал изменения, заявив, что их цель – социальная справедливость. Туристический налог действует в Екатеринбурге с 1 января 2025 года. За первые 12 месяцев он принес в бюджет города 144 миллиона рублей. Освобождение небольших гостиниц от платы будет стоить муниципальной казне примерно 9 миллионов 300 тысяч рублей недополученных доходов.
12: О погоде.
13: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность, осадки, температура воздуха в районе плюс 20 градусов. Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

0: программы.
1: Продолжаем программу «Наши люди» на город ФМ. И сегодня мы говорим о национальных маршрутах Екатеринбурга. Игорь Пушкарев, директор Музея истории Екатеринбурга. Светлана Спивак, начальник отдела общественных связей, департамента общественных связей администрации Екатеринбурга у нас в студии. Маршрут примерный мы уже прикинули. Вопрос сейчас, когда он начнется, когда, собственно, мы сможем в него отправиться не вот так здесь виртуально, а реально ногами, потом автобус уже был упомянут, возможно, будут задействованы какие-то иные средства передвижения, или там еще какие-то определенные моменты согласования нужно пройти.
2: Ну, у нас на этой неделе, да, уже планируется аккредитация гидов.
3: Заседание аккредитационной комиссии.
2: Ну и затем уже хотелось бы, наверное, сначала пригласить руководителей некоммерческих организаций. Мы, соответственно, чтобы опробировать уже непосредственно этот маршрут и пешеходный, и автобусный. Ну а дальше уже будем приглашать жителей, гостей города.
1: Примерно все-таки, когда стартуем? К дню города или даже пораньше?
3: Ну, значит, ситуация такая. Мы о нашем многонациональном маршруте, я уже напомню, мы уже начали рассказывать. Более того, в рамках фестиваля Сабантуй очень было много заинтересованных лиц, которые готовы были как бы выйти уже с группами на этот маршрут. 4 числа у нас состоится заседание аккредитационной комиссии как раз в департаменте общественных связей. Значит, а к 15 июля мы надеемся собрать заявки от заинтересованных гидов и экскурсоводов и провести ту самую аккредитацию, чтобы к Дню города и потом к фестивалю молодежи, Международному фестивалю молодежи, этот маршрут запустить, уже насытив его теми людьми, которые непосредственно смогут вести по этому маршруту людей. И это, конечно, не будут только исключительно экскурсоводы самого Музея истории Екатеринбурга, хотя часть какую-то этого функционала мы на себя с удовольствием тоже возьмем. Вообще мыслилось, что это будет довольно популярным как бы маршрутом. Почему? Потому что, ну, во-первых, из-за многонационального состава самого Екатеринбурга, из-за многообразия различных делегаций, которые приезжают сюда на совершенно огромное количество разных мероприятий. Это деловой такой, ну, там, деловые программы, да, деловой туризм, это спортивные состязания, это культурные всевозможные, значит, форумы, съезды, конференции и так дальше, можем очень долго продолжать. И, в общем, нам всегда хотелось, чтобы вот люди, которые к нам сюда приезжают из разных регионов России, из-за рубежа, они имели здесь возможность познакомиться вот с такой, именно с таким амплуа нашего города. Аккредитация это добровольная, она, в общем-то, значит, преследует цель, в общем-то, проявить перед заинтересованными лицами наиболее достойных экскурсоводов, которые хотят и могут работать на этом маршруте. На самом деле все методические наработки по этому маршруту выложены у нас на сайте, да. Значит, и они доступны для любого желающего. То есть нет никакого запрета, если человек имеет официальную аккредитацию региональную, да, на работу здесь гидом-экскурсоводом, он может, значит, получить вот эти все материалы, значит, и, собственно, разработать, ну, или выйти, так сказать, на этот маршрут уже с какими-то даже собственными доработками. Сейчас мы говорим именно о дополнительной такой аккредитации, которая, повторюсь, позволит проявить наиболее, так сказать, достойных, да, но с тем, чтобы желающие, ну, не знаю, руководители делегации, они могли опереться на какой-то некий список.
1: Вот к вопросу о том, выйти на маршрут, а как люди обычные будут знать, что они находятся на этом маршруте? Может быть, они как-то сами себе попробуют его проложить, а им в этом помогут таблички, QR-коды на объектах. Вы этот момент как-то прорабатываете?
2: Ну, сейчас пока вот на сайте, да, маршруты размещены, и жители могут сами ознакомиться, посмотреть, собственно говоря, пройти этот маршрут и более подробно уже, соответственно, с экскурсоводом, который расскажет. Что таблички, ну, наверное, в перспективе будем с туризмом прорабатывать этот вопрос, чтобы это было более доступно, понятно, отправные точки.
3: Ну, то есть некая такая картография с описанием маршрута, она уже присутствует в сети онлайн. Угу. Кроме того, в начале передачи мы упоминали о продолжающейся, так сказать, как это, акции, да, продолжающей стратегии по установке арт-объектов.
2: Да,
3: и это будет еще один элемент как бы вот этой развивающейся программы. Поэтому, конечно, наша мечта, что когда-нибудь через пару лет действительно это было вообще общее, как бы принято, да, вот этот и дискурс вокруг этой темы, и, значит, хождение, так сказать, на этом, по этому маршруту, и кроме того, он еще и пространственно был оснащен некими привлекательными, интересными объектами. В общем, надеемся, что у нас все получится.
1: Скажите, а какая-то инициатива от жителей, непосредственно от представителей национальных объединений, она исходит? А вот почему этот не упомянут? А вот давайте-ка этот надо включить. А вот смотрите, что мы тут интересное нашли. Ведь есть же стандартный набор информации и объектов, что, собственно, мы и перечислили в первой части. А может быть, что-то неожиданное, эксклюзивное?
3: Ну, тут, конечно, всегда ты сталкиваешься с каким-то более, наверное, глубоким знанием. Но, во-первых, мы не говорим о том, что этот маршрут, он как бы словно в бронзе отлит и застыл в таком состоянии. Мы говорим, что...
1: Мы это тоже не подразумеваем.
3: Мы говорим о том, что он может быть как бы апгрейдирован. Да, да? Да. То есть, и более того, мы это на старте еще говорили, что, допустим, отдельные элементы, и даже в самом описательной части маршрута, там есть более глубокие моменты по тем или иным диаспорам, да, или представителям тех или иных национальностей. Это можно использовать, а можно немножко подсокращать. Ну, допустим, можно как бы чуть-чуть меньше, допустим, если у вас в группе представители Татарстана, допустим, а можно чуть-чуть сокращать вещи, которые связаны с еврейской общиной или с немецкой общиной. И наоборот, разворачивать глубже, если состав как бы вашей экскурсионной группы иной. Уже сейчас, собственно, маршрут, наработка, она методическая, она это позволяет делать. Но, повторяюсь, жизнь есть жизнь, как бы работа историков, она тоже продолжается, и архивная, и полевая, и всякое разное. Значит, соответственно, материал будет пополняться. Я думаю, что там с периодичностью раз в несколько лет мы, по крайней мере, наши наработки тоже будем доводить дополнительно как бы до заинтересованных лиц при поддержке департамента, ну, выкладывая новые и новые материалы.
2: Что-то современное, может, да, будем добавлять?
3: Что-то, да, да, был еще такой дискурс по поводу современной ситуации, и здесь гастрономические изыски и составляющие. В общем, эта работа, она, тоже повторюсь, она как бы не отлита в бронзе, не застыла, она продолжается.
1: Самое главное, что есть востребованность, есть заинтересованность. И уже сейчас уверенность в том, что маршрут будет пользоваться спросом не только на самых первых дебютных экскурсиях, а они всегда на аудиторию не могут пожаловаться, но и потом, спустя месяцы, а может быть даже и годы.
3: Мы на это искренне надеемся и уверены, что так и есть, потому что...
1: Собственно... Ну, как-то так вот осторожные такие интонации,
3: да,
1: сейчас. Или это такое обычное,
3: да, перестраховка? Ну, конечно, перестраховка. Господи, ну раз у нас до этого уже возникали, еще раз повторюсь, татарский Екатеринбург, еврейский Екатеринбург, немецкий Екатеринбург, то...
1: А
3: сейчас мы их всех объединим, да. Вопрос, конечно, в некоем времени, когда это войдет, ну, в моду, будет принято, но я думаю, что это не такое уж большое количество, значит, как бы месяцев, а может быть и недель.
1: Я добавлю, что все программы радио «Город ФМ», «Наши люди», родительский комитет, который был часом ранее, «История успеха», которая сегодня, как всегда, по вторникам в 5 часов вечера будет, все это вы можете найти на страница «Город ФМ» ВКонтакте и на нашем канале на Рутьюбе. То есть, если вы пропустили наш эфир или, наоборот, не пропустили, хотите еще раз переслушать, пересмотреть, ознакомиться, поделиться с друзьями, комментарии оставить, наши социальные сети доставляют вам такую возможность. Страница «Город ФМ» ВКонтакте либо канал на Рутьюбе. Заходите, подписывайтесь. Ну, а если уже подписаны, то пусть это сделают ваши друзья, родные и близкие. И вот там программа у нас по плейлистам сгруппированы, то есть вы можете смотреть и слушать не только в любое время, но даже в любой последовательности. То есть завести радио «Город ФМ» так, как вам это интересно. Ну и с маршрутом, еще раз напоминаю, с национальным можно ознакомиться на портале Екатеринбург.РФ,
2: да.
1: На страничке музея.
2: Туристический
3: сайт. Угу. Все так.
1: Ну, пожалуйста, вот та самая виртуальная прогулка. Вообще сами-то довольны, что и до такого, наконец, уже дошло?
3: Да, конечно, довольны. Просто, как бы, как всегда, оглядывая то, что сделано, понимаешь, сколько еще всего не сделано и предстоит впереди.
1: Но очень многое, как всегда, выяснится по ходу, потому что проще всего какие-то недоработки или, может быть, перспективные направления до улучшения их все равно понять на практике. Во всех смыслах в добрый путь. И как только этот путь уже точно будет проложен, с результатами, с какими-то нюансами, обязательно приходите и к нам, и мы обязательно снова будем рады вас выслушать.
3: Да, с удовольствием.
1: Игорь Пушкарев, директор Музея истории Екатеринбурга, Светлана Спивак, начальник отдела общественных связей Департамента общественных связей администрации Екатеринбурга. Программа «Наши люди» на Город ФМ через неделю в это же время на этой же частоте. Но и сегодня у нас впереди еще много интересного, так что оставайтесь на 107.6 FM.
0: Повтор программы.

0: Автореклама на 107.6.
1: Слушай, а когда мы в последний раз вот так сидели?
2: Даже не помню.
1: Без дел, без телефонов, без спешки.
2: Без шумного города.
1: Мы как будто снова познакомились.
2: Нет, мы просто вернулись.
1: Куда?
2: Друг к другу.
3: Танхаус. Дома, где начинается жизнь. Телефон 509-50-55. Танхаус.ру.
4: 18+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город-ФМ». 354-57-02.

Кинобудка. Всем привет, меня зовут Денис Савин, это рубрика «Кинобудка», в которой я рассказываю вам о том, что стоит посмотреть из фильмов и сериалов. Главной премьерой в кинотеатрах Екатеринбурга стал новый фильм Стивена Спилберга «День разоблачения». Это первая картина Стивена Спилберга со времен Фабельманов и первый фильм режиссера со времен «Войны миров», действие которого разворачивается в современности. Кроме того, это возвращение Спилберга к историям о пришельцах. Здесь без лишних слов. Один из лучших фильмов года и одна из лучших работ Мэтра. Мне очень понравилось. Смотреть надо 100%. 18+. Второй знаковой премьерой на этой неделе стал «Холоп 3». В этот раз главными героями стали собирающиеся развестись супруги. Их отправляют в эпоху Петра I, где их ждут морские приключения, испытания, строительство флота, ну и вот это вот все. Главная цель – заставить пару переосмыслить свои отношения, вспомнить о любви и семейных ценностях. Картина стала первым фильмом франшизы, которая вышла за пределы России. Значительная часть действия разворачивается в настоящей Турции. Также в третьей части стало больше экшена, трюков и юмора. Посмотрел, посмеялся, а больше ничего и не надо. 16+. В рамках рубрики «Что посмотреть дома» в этот раз рекомендую обратить внимание на замечательный документальный фильм футбольного клуба «Краснодар», который называется «Краснодар. Путь к чемпионству». Это качественно снятое, мотивирующее эмоционально-спортивное полотно, которое понравится тем, кто любит жанр спортивных драм. Дело в том, что в этом жанре сейчас ничего хорошего не выходит, а тут вот такой вот праздник случился. Получилось интересно даже для тех, кто не интересуется российским футболом. В общем, рекомендую. 6+. Более подробный кинообзор вы можете услышать каждый четверг в 8:10 утра в утреннем шоу на Город FM.

был твоей худшей ошибкой, ты была моей лучшей попыткой. Засыпать без тебя это пытка, почему? Вопрос на засыпку. Я снова пишу тебе, что болит моя душа. И как уместить эти большие чувства в маленькой букве.